друзья мои, не смотрит Бог на лица. Он дал сердцам в любви гореть и биться, но смыслу нашей жизни

убийцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он...

сердце, взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил. Пред всеми вскрыв проказу злой души, убийца есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

0: кто богатеет ближнего губя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд.
1: Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем

встречаются мне на пути. Причины зарыты под спудом. Кто жертвы, а кто здесь Иуды? И хоть все с виной обоюдной,

непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже, пускай любовь гордыню победит, ты лучше будь к себе честней и строже, чтобы потом...

поселилась не вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов. Как троица семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

живая, она все собой оживляет, и счастье лишь тот обретает, кто даст ей свободу и власть. А если подвластен другому, твой Бог — это гордость твоя, то спесь обернется

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою, ты с Богом созидай любовь свою.

бокал горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием нездешний божественный свет —

душе, где пустыня была, изгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое,

Возлюблю Тя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные, и потоцы беззакония сметошами, болезни адовые обыдошами, предварившими сети смертные, и в них да скорбеть ими призвах Господа, и к Богу моему возвах. Услыша от храма святаго своего глас мой, и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися, и трепетна бы земля, и основание гор сметошися, и подвигошися, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли и возгорейся от него, и преклони небеса, и снеди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест его, селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и прият мя, восприят мя от вод многих, и избавят мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предваривши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя имя, научая руце мою на брань, и положила силу к медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогость и плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима, и припоясал меня силою на брань, спял иси вся восстающие на мя под мя, и врагов моих дал мести хребет, и ненавидящие мя потребил иси, возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавивши мя от пререкания людей, поставивши мя во главу языков, люди и жени ведих работашами, слух уха послушашамя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отмщение мне и покоривы люди подмя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесешимя, от мужа неправедно избавишимя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева и творяй милость Христу своему доверию.

не суть речи, ниже словеса, иже не слышат согласия. Во всю землю и зайди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. В солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, иже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранит, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит Тебя Господь в день печали, защитит Тебя имя Бога Яковля, послет Тебе помощь от святаго и от Сиона заступит Тебя, поменет всякую жертву Твою и все сожжения Твои точно будет. Даст Тебе Господь по сердцу Твоему и весь совет Твой исполнит. Возрадуемся о спасении Твоем и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошение Твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего. Услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десница Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти спяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем Тя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его неси лишил Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камени честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие слава Его спасением Твоим, славу и велелепие возложишь и на Него. Яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящется ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я, и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на Тя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить и. Яко положиши я хребет, во избытцах Твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоей.

Павел Моисей, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни и не услышишь, и в ночи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвало Израилева, на тепло ваша, отцы наши, уповаша и избавилась и я. К тебе возваша и спасушася, на тепло ваша и не постыдешася. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, а поругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко ты си исторги мя из чрева, упование мое, отцасту матери моей я. К тебе привержен есть от ложесн, от чрева матери моей я, Бог мой, если ты. Да не отступишь от меня, яко скорби близ, яко несть помогая ми. Абы доша мя тельцы мнозит, юнцы тучнее одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой прильпе к гортани моему. И вперь смерти свел меси. Якобы доша мя псим нози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, тиже смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление моего нми, избави от оружия душу мою и из руки песи единородную мою. Спаси мя от уст львовых и от рог единорож смирение мое. Повем имя Твое, братья моей, посреди церкви воспою Тя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его. Да убоится же от Него все семя Израилево. Яко не уничижи ни же негодова молитвы нищего, ни же отврати лице свое от меня, и егда возвах к Нему услыша мя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе. Молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убози и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечествия язык. Яко Господне есть царствие, и Той обладает языки. Я душой поклонишася все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рожчимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачни там овсели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюсь, я зла, яко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, Той на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не приятствует душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля. Возьмите врата князя ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя ваши, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивая, не остави мя раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби мя со беззакониями моими, благи Господи, но искуси мя, Боже, и вразуми сердце мое, испытай мя и уверь, стези моя, и вижть, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен. Ты бо еси путь и истинный живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист апостолу Варфоломею, избранному от людей Израилевых во Христова апостола, на уловление человеков чудному Варфоломею, пение похвальное принесем вернии, яко оставшему дом свой нищету Христову возлюбившему, и Христово учение паче учение еврейских книжников избравшему, ты же святый апостоле, всех нас, память Твою честную празднующих, не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопьем Ти. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, ангелов Господь и спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души Твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя во единого от обоюнадесяте, и нарещи апостолам своим, мы же дивящися духовным дарованием твоим, прославляем тя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочное имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергло еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не во что же вменил еси, радуйся, яко отца и матери, братью и сестры своя ради Господа оставил еси, радуйся, яко во следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся верный слугу Господень, радуйся Христово учение благогласнейший проповедниче, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, видя чудное дело Господа своего и Учителя, и слыша из уст Его исходящее небесное учение, ясно уразумел еси святый Варфоломее, со апостолом Петром и прочими апостолы вкупе, яко глаголы живота вечного, Учитель ваш и Мать, и яко Он есть воистину Сын Бога Живаго, Ему же вся земля едиными усты взывать и научается, Аллилуйя! Разумному солнцу правды вседушевно восхотел еси святый апостоле Варфоломея поработати, и радостно приял еси заповедь Господа о проповеди овцам погибшим дому Израилева, сего ради почался еси со всеми апостолы, по весям и градам Израилевым ходящим, болящие исцелять и прокаженные очищать, и мертвые воскрешать, и бесы изгонять, и всем проповедать и вещать, яко приблизися Царствие Небесное, воспоминающие апостольские труды Твоя, сия похвальная восписуем Ти. Радуйся усердной заповеди Христовых исполнителю, радуйся всего себе Господеви послушно поработивы, радуйся, яко не стяжал еси ни злата, ни сребра, ни меди при поясе своем, радуйся, яко не пиры в путь, ни двоюризу, ни жезла с собою, по заповеди Христа не брал еси, радуйся, яко мир Христов в домы вносил еси, радуйся, яко с добрым и добре пребывал еси, радуйся, яко от неприявших мира Христова, паки себе мир приймал еси, радуйся, яко учение Господа своего усердно проповедал еси, радуйся ты, бо по слову Христову, яко овча посреди волков с Евангелием шествовал еси, радуйся, яко болезни неисцельные целил еси, радуйся, яко духов лукавых изгонял еси, радуйся, яко прокаженные очищал еси, мертвые воскрешал еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, сила духовная божественного учения, всесовершенно пленитя, славный Варфоломее, сего ради никоей яже сладости мира сего восхотел еси вкушати, токмо единого истинного блага желал еси присно наслаждатися, воеже слушати словеса Учителя своего, созерцати сладкий лик Господа своего,
зрите дивное служение Его, скорбящим и обремененным, и вовеки со всеми избранными Его, взывайте Ему ангельскую песнь «Аллилуйя». Имея богатство неизреченное благости, спас мира и Господь, веды, яко прийде Ему час, да приедет от мира сего к Отцу, тайноводство Своя, сущие в мире ученики, показуя им прежде креста Своего путь добрейший смирения, начат умывать и нозе другом Своим и отирать и лентием, хлеб и вино благослови Господь, таинство причащения в церкви Своей навеки утвердим, сия видев святый Варфоломей с прочими апостолы, всем сердцем своим вожделе, учителю своему подражати, и в его воспоминании святое таинство причащения присно совершати, за таковое твоего сердца благое изволение, ублажаем тя, святые апостоли, восхваление есими. Радуйся, добрый и послушный Христов ученичи, радуйся, благовейный исполнителю Христовых заповедей, радуйся, яко сподобился еси прияти омовение ног своих от Господа твоего и Учителя, радуйся, яко на тайной вечере тела и крови Христовых приобщился еси, радуйся, Христову тайноводству научивайся, радуйся, заповедь новую от Господа приявый, воеже душу свою положите за други своя. Радуйся, смирение Христова истинный служителю, радуйся Словом Христовым очищенный, радуйся за Господа и Христа жизнь свою положите обещавый, радуйся любви Христовой проповедниче, радуйся во всем мире теплый к Богу молитвенниче, радуйся всех скорбящих и обремененных заступниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Буря велих смущений найдена тя, святый апостоле, егда видел еси Господа своего и Учителя, от предателя лестью лобзанного, в руце лютых и беззаконных судей преданного, и на смерть позорную осужденного, егда же услышал еси святых жен мироносец, радостную весть о воскресении принесших, их да своима очима сподобился и сизреть воскресшего Господа, язвы своя на пречистем теле своем показующего, тогда со всеми апостолы, печаль свою на радость приложив, воззвал еси велегласно Господу Христу, из мертвых воскресшему Аллилуйя. Слышал еси славный Варфоломее, божественные глаголы Господа, по воскресении Своем отвершего апостолом ум, разумейте Писания, яко так уподобаше пострадати кресту, и воскреснути из мертвых, в третий день видел еси Господа Своего, с горы Елеонские во славе вознесшегося, и с радостью велею возвратился еси в Иерусалим, хваля и благословя Бога, за таковое твое радостное прославление Господа, паки во славе грядущего судите живым и мертвым, воспеваем ти, святые апостоли, похвалыси цевыя. Радуйся воскресшего Господа, видите, сподобивайся. Радуйся гвоздиным язвам на пречистем теле Его усердно поклонивайся. Радуйся, яко во Христовом воскресении уверился еси. Радуйся, яко явлением Его всесладким, мудрости и разума исполнился еси. Радуйся со Христом по воскресении Его общие трапезы насладивайся. Радуйся от Него Писание пророческое разуметь и научивайся. Радуйся на горе Елеонской, яко в преддверии небеснем, со учителем своим обретыся. Радуйся, благословение Господне получите, сподобивайся. Радуйся божественного вознесения свидетелю. Радуйся светлых небожителей собеседниче. Радуйся великие благодатные радости. В день вознесения причастниче. Радуйся хвалы и прославления Господа светлый источниче. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Бог
глаголів і Лука явственно всі вселенні повествует, як собраним в Иерусалиме всім учеником Христовим, внезапу бысть шум с небесе, як носиму дыханию бурну, и исполни весь дом, иди же ученицы Его бяху сидяще, явишеся им разделени языцы, яко огнени им, седя же на едином коем жду их, и исполнишеся все Духа Свята, и на чаша глаголоти иными языки, яко же Дух даяши им провещавати им, с прочими святыми апостолы Христовыми, в Сионсти горнице и ты был, еси блажене Варфоломее, и дара языка сподобился, еси получите им, и с велею радостью и крепким дерзновением Духом Святым водимый, научился еси иными языки, в Троице славимому Богу, непрестанно взывати Аллилуйя. Увидел еси святые апостоли Варфоломее, впавшим ти жребии проповедати Христово Евангелие в Сирии, Асии и прочих соседних странах, со апостолом Филиппом вкупе, повеление самого Господа, сего ради тягостных путей апостольских не убоялся еси, страданий за Господа Христа не устрашился еси, и купно с Филиппом, единого Господа в всех странах проповедал еси, тогда и лидийские, и мизийские грады и веси, оглашение быша проповедью апостольскую, дивящийся сим благовестническим трудом твоим, сице радостно тебе глаголем. Радуйся, неленостный исполнителю заветов Христовых, радуйся, безбоязненный проповедниче Христова Евангелия, радуйся, яко со апостолом Филиппом и сестрою его Мариамною, по градам и весям осийским и лидийским, с благовестием шествовал еси. Радуйся, яко со апостолом Иоанном Богословом, благодатными утешений наслаждался еси. Радуйся, неустанный к Богу молитвенниче. Радуйся, дара любви к Богу и людям усердный приумножителю. Радуйся, покаяние учителю. Радуйся, смирение наставниче. Радуйся, идолов сокрушителю, радуйся, великих тайн Божиих провозвестниче, радуйся, яко огненными словесы своими, слух языческих людей огласивый, радуйся, ко Христу, детоводителю их прилежный, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, проповеднице учения Христова усерднейшие явишеся святые Варфоломей Филипп и блаженная Мариамна, егда со Христовым Евангелием внедоша во град Фригийский и Иераполь, и жебе исполнен мерзких идолов, ослепление же люди его благотвориша змии ехидны, первые святые апостоли с Иоанном Богословом вкупе, велю ехидну молитвою свою победиша, и копием умертвиша, после жде же день и ночь, ко славе Божией труждающийся, научиша многие воспевать и купно с ними, песни хвалебную Господеви, Аллилуйя! Восия обильно свет учения Христова во граде Иераполе, егда святый Варфоломей с Филиппом и Мариамною вкупе, отверзоша очи некоему Стахию, 40 лет слепотствующему, жену Амфипата Иерапольского, змием угрызенную, от одра смертного воздвигоша, еще же и многие недужные исцелиша, бесные уврачеваша, Амфипат же злые ярости исполнися, егда услыша, яко жена его веру Христову прият, повеле святых апостолов, лютым мукам предати, мы же, воспоминая сие славное страдание и подвиги, восхваляем святого апостола Варфоломея всеусердно. Радуйся, Духа Святого, сосуди все дорогие, радуйся, велих чудес совершителю, радуйся, слепым зрение даровавый, радуйся, хромым благошествие устроивый, радуйся, як от укушения ядовитых змей целителю, радуйся, бесов прогонителю, радуйся, неустрашимый исповедниче всесладкого имени Христова,
радуйся купно с Филиппом на смерть осужденный, радуйся на стене идольского капища распятый, радуйся силою Божию невредим сохранивайся, радуйся чудесы своими многи ко Христу обративы, радуйся Стахия, воепископа Иерапольского поставивы, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, хотя вся концы вселенной я учением Христовым огласите, святый Варфоломей, от лютых гонений Амфипата Иерапольского, избавленный с проповедью Христовою, Духа Святого повелением, прииде во индийские страны, иде же во славу Христову немало времени потрудися, шествуя из града во град, из веси весь, благовествуя мир Христов, исцеляя болезни неисцельные и научая люди стран индийских, оставите идолы бесстудные, единому же Богу, благодеющему всем взывати, аллилуйя. Дивное благопопечение о людях стран индийских явил еси святые апостоли, егда насельники стран сих просветив и церковь там устроив, Евангелие от святаго Матфея с собою носимое, на язык их приложи, и самое то Евангелие от Матфея написанное у них же остави, сего ради просвещения тобою люди е стран индийских, благодарно воспеваху ті, святий Варфоломеє тако. Радуйся, великий наш апостоле, радуйся во Христе, отец наш чудолюбивый, радуйся муками рождения о нас болезного вы, радуйся Христа Господа в нас вообразивый, радуйся идольскую лесть обличивый, радуйся ко истинному свету всяны наставивый, радуйся словеса Евангелия Христова нам оставивы, радуйся Церкви Божия устроителю, радуйся неустанный у нас пред престолом Божиим предстоятелю, радуйся всем мире теплый пред Богом ходатаю, радуйся крепкое наше упование, радуйся о нашем спасении изрядный попечителю, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Странно есть неверующим слышати, как у святый апостол Варфоломей, светом истины Христовой сиявой страны индийские, паки новую ниву, Христовым учением невозделанной обрете, и, наконец, жития своего, в великую Армению стремися, да просветит изде люди, во тьме и сени смертней сидящая, и да научит их единому Творцу и Господу, благодарными усты воспевати Аллилуйя. Весь духом горя о славе Господней, приди святый апостол Варфоломей великую Армению, и усердно возвав в молитве своей ко Господу, да посрамлені будут беси во идолях страны тоя обитавшая, и да будут ниспровергнуты бездушные идоли, и нищабе молитва святого апостола, беси умолкоша, идоли подоша, люди же сего бесовского мучительства и безумия избавшися, восхваляху святого просветителя своего, сицевыми радостными его званием. Радуйся, апостоле, красными ногами своими землю нашу освятивы, радуйся, святую истинную веру всем нам возвестивы, радуйся, бесов изгонителю, радуйся, идолов сокрушителю, радуйся в молитве и дерзновении пламенеющей, радуйся во святем служении Господу, добрый пример нам показующий, радуйся, дивный Христов благовестниче, радуйся, преславный чудотворче, радуйся, болезни наша врачующий, радуйся, скорби наша разгоняющий, радуйся всех нас, истинно возлюбивый, радуйся всем нам путь ко спасению показавы, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Все люди, великие Армении, зело удивляхуся, зряще чудеса и знамения тобою, святый апостоле, совершаемая, их даже видишь, идолы падшие, духи нечистые, изгонимые,
славляху Бога дивного во святих своїх, і воспіваху йому благодарними усти, алілуя. Вітіствуючий язик чоловічий не возможе достойно восхвалити болезні і труди Твоя, знамення і чудеса, святий апостолі, велиці Арменії бывшая, сила же знамені сих даже до царєва дому достиже, їгда із чере царєвою молитвою Твоєю без ізгнася, їгда же цар і всі люди Твою во Христе нелицемерную нищету узревше, обратишеся ко Христу, тогда вся великая Армения от царева дому и до обиталища бедных огласися сицевыми радостными и хвалебными пении Тебе, великому апостолу и чудотворцу. Радуйся, чудотворче предивный, радуйся всех болящих врачу безмездный, радуйся славу Христову паче земных сокровищ возлюбивый, радуйся о спасении душ человеческих прилежавый, радуйся, царя Полимия, царицу и чер их ко Христу обративый, радуйся и царедворцы знатные, и от простых людей немало, святым крещением просветивый, радуйся нищету духовную, телесную возлюбивый, радуйся славный бессребрениче, радуйся, великие Армении, просветителю, радуйся, отче наш, чадолюбивый, радуйся, райские двери нам отверзающие, радуйся от пути погибельного нас исхищающие, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, спасению новых и новых людей работая, достигла еси святый апостоле Варфоломее, блаженного конца жития своего, жрецы бо идольсти и велицы Армении видяще, яко препитание своего лишахуся, научиша царева брата лютого Астиага, да погубит тя святый апостоле, сей же неистовый, предав тебе во граде Альбане многим мукам, повеле на кресте стремглав распяти тя, да пристанут уста твоя вещать учение Христа распятого, ты же апостоле, и на кресте радостно взывал еси Господеви, аллилуйя. Царя и Господа не пристал еси проповедать и святые апостоле, усты своими и вися стремглав на кресте, учил бы еси собранные на позор все люди, твердо за веру Христову стоять им, согласно заповедям евангельским житием, и неверные ко Христу привлекать им, мы же дивящиеся укрепляющие тя силе Божией, и Твоему, святый апостоле, мужеству, в похвалу Тебе сице глаголем. Радуйся, славный Христов мучениче, радуйся Христово учение, исповедниче дерзновенный, радуйся устами своими даже до смерти истину Божию проповедовый, радуйся терпением своим всю вселенную удививый, радуйся в смертный час твой тысячи людей ко Христу привлеки, радуйся явной благодатные силы Христовы свидетелю, радуйся позор крестные смерти, яко победный венец радостно понеши, радуйся в час смертных мучений,

і сподобі жий свою во славу Господню устрояті, вся от Нього посилає моя с облагодарением приймати, і так от Тебе подражающе, вечное царствие наследовать і Господеві, Творцу нашому і промислителю, с Тобою і всеми святыми во веки воспевати, Аллилуйя! О, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас, недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, якоже Ты сам всем сердцем, душей и телом предавайся себе на служение Господи своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая с благодарением приймати, и так у Тебе подражающе вечное царствие наследовати, и Господи, Творцу нашему и промыслителю, с Тобой и всеми святыми во веки воспевати, Аллилуйя! О святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас недостойных приносимое Тебе хвалебное пение, якоже Ты сам всем сердцем, душею и телом предавайся себе на служение Господеви своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая с благодарением приймати, и так у Тебе подражающе вечное царствие наследовати, и Господи, Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми во веки воспевати, Аллилуйя! Ангелов Господь и Спаситель всего рода человеча, провидя в чистоту души Твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя воединого от обоюнадесяти и нарещи апостолам Своим, мы же дивящися духовным дарованием Твоим прославляем Тя сице. Радуйся, Варфоломее, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце Своє непорочное имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергл еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не вочтоже вменил еси, радуйся, яко отца и матерь, братью и сестры своя ради Господа оставил еси, радуйся, яко в следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым, благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся, Христово учение благогласнейший проповедниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, избранному от людей Израилевых во Христово апостола на уловление человеков, чудному Варфоломею пение похвальное принесем верней, яко оставшему дом свой нищету Христову возлюбившему, Христово учение паче учение еврейских книжников избравшему, Ты же, святый апостоле всех нас, память Твою честную празднующих не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопием Ти. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. О, преславный апостоле Христов Варфоломее, душу за Христа предавший и кровью Твоею пажить Его удобривший, услыши чад Твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, як уже тучами обложихомся, еле я же доброго жития обнищахом зело, и невозможем противитися волком хищным, и же расхищати наследие Божие дерзостно чаться, о сильный, понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением Твоим нас защити, да помилует Господь всех нас, молитва их ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобится всеми святыми, блаженного царствия и брака Агнца Своего, Ему же честь и слава и благодарение и поклонение,
во веки веков. Амінь. Апостолі святий Варфоломія, молі милостивого Бога, да прегрешені оставлення подаст душам нашим. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Явился еси великое солнце вселений, учений сияньми и чудес страшных, святоводя почитающий тя Варфоломея, Господень апостоле. Величаем, величаем тя апостоле Христов Варфоломея, и чтим болезни и труды твоя, ими же трудился еси во благовестии.

напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный. Во все века он узок был и пуст. Нас обвиняли в лжи и фанатизме, и не давали души разогнуть, их привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь, ни шагу назад, как в бою,

оставайся. А позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся. Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение. Нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою, ты верным ему оставайся.

храня в душе ее росток. При этом голом оптимизме я знал, что смерть приводит к жизни, но умереть никак не мог. Все продлевал мученья срок, чтоб наполняла душу жизнь, а не труха. Мы умереть должны для зла и для греха. А коли жить в себе греху позволишь впредь, то поглотит тебя пожизненная смерть. Во мне жила и на

восстань из пропасти зловонного греха. И как звезда летит, сгорая, и смерть неся в себе самой, так падал в ад, лишившись рая, навек для Бога умирая, Денис, оставшийся сатаной.

добровольно умереть. Старайся жить греху и миру вопреки, хоть трудно плыть против течения реки, а жизнь падения, хоть и мчится на коне, ее конец в кромешном мраке и в огне. В паденье том весь род Адама, что ищет счастья на земле. Вся жизнь его сплошная рана, но он к свободе рвется рьяно, а сам у беса в кабале. Но зло свое оставим, если

лета, то обретешь ее под сенью креста, а потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью креста.

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей.

солнце невозможно погасить. Всегда пророки спорить будут с ложью и не переведутся

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей, от словесе мятежно. Плечма своим осенит тебя и под крыле его надеешися. Оружием обыдет тебя истина его, не убоишися от страха ночного. От стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва, и змия, яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его, долготой дни исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

везде ныне поминаемых и всех от века усопших православных отец, братья и сестер наших, вождей воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим,

таймых и всех от веку усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим.

Не хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочие, не имущие упования, аще бо веруем, яку

Сейчас и ныне есть, и когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человечий есть, не дивитеся сему, яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесо же, як уже слышу, сужду,

Боже, духов и всякие плоти, смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи, упокой душу усопших раб Твоих, всех сдены непоминаемых, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее.

и живот, и покой усопших раб Твоих, всех сдены непоминаемых, и всех от века усопших православных, отец братьев и сестер наших, вождей и воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим,

Пречистая Своей Матери, святых славных, всехвальных апостол, преподобных, богоносных Отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов Своих, всех сде ныне поминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет и нас помилует, яко благи и человека любит. Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабам Твоим, всем сде ныне поминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем

Мы напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе не престижный.

разогнуть, их привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь. Ни шагу назад, как в бою, коль вышел на бой, так

луштани годы пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов, и потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся. Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение. Нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою, ты верным ему оставайся.

Свыкнувшись с тяжестью свинца, не сознают свою бескрылость. Я вам принес благую весть, Кулевче храм Никольский есть, делами дивными процветший. Бог от неверья лечит здесь, а также в скорби неутешных.

их не вместит моя строка. И лилии чудное цветенье, они без влаги и земли в Киоте старом изнутри, где Богоматери икона небесным цветом расцвели.

цветок небесный ей вручил. Была то лилия из рая. Здесь чистой веры пей глоток, не верит в Бога только тот, кто сам решил в Него не верить, упрямо запер на замок души свои.

тіл, і душ людських холодний дом, согрей святым своим огнем и попали грехи и страсти. Мне не исчислить всех чудес, здесь мироточит, плачет крест, слезинки катятся ручьями, небесный врач приемлет днесь, земными брошен.

Коль принесем ему любовь, Господь излечит от грехов, отпустит души наши с миром. Своей души не прячь лица, чтобы уверовать в Отца и совершать пути спасения. Нужны не столько чудеса, а только сердце изволенье.

В мире средь избитых фраз, там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн, ее безумием иные называли. Она пришла из глубины веков, обетованием древнего предания,

кто не смутился и пошел за ней, отринув царство призрачной химеры, так и не понял.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана. Сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

назвучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

Валяется там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обязан?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест

совет благой, когда вы встретились с бедой. Не умирайте прежде смерти.

мы по жизни спешим. Жизнь виня в скоротечности, и теряем себя на петле.

сей зерна жнет воронье, те, что сеял Господь. Зерна жнет воронье, те, что сеял Господь.

Мило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ни присни, веки веков, амин. Отче наш.

Возлюблю Тя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные и потоцы беззакония смятошамя, болезни адовые бодошамя, предварившими сети смертные, и внегда скорбеть ими призвах Господа и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глас мой и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися и трепетна бы земля и основание гор смятошися и подвигошися, яко прогнивася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли и возгорейся от него, и преклони небеса и снеди, и мрак под ногам его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест его селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы пройдоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и приятмя, восприятмя от вод многих, избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествуй от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей, и пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя мя, научая руцы мои на брань, и положи лыси лук медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои. Пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима. И припоясал мя си силою набрань, спял и си вся восстающая на мя под мя. И врагов моих дал мя си хребет, и ненавидящие мя потребил и си. Возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их. И истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я. Избавиши мя от пререкания людей, поставиши мя во главу языков. Люди и жени ведих работышами, слух уха послушашамя. Сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог, даяй отмщение мне, и покоривы люди под мя. Избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя. От мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царевой, творяй милость Христу своему доверию.

не суть речи, ниже словеса, иже не слышат согласии, во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть иже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно, умудряющее младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранит, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладает мною, тогда не порочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит Тебя Господь в день печали, защитит Тебя имя Бога Яковля, после Ти помощь от святаго и от Сиона заступит Тебя, поменет всякую жертву Твою, и все сожжения Твои точно будет. Даст Тебе Господь по сердцу Твоему, и весь совет Твой исполнит. Возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошение Твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десница Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, ти испяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся, Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем Тя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его неси лишил Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камени честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие славы Его спасением Твоим, славу и велелепие возложишь и на Него. Яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящется ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я, и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на Тя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить и. Яко положиши я хребет, во избытцах Твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоею воспоем и поем.

Ставил меня си, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни и не услышишь, и в ночи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвалу Израилева, на тепло ваши отцы наши, уповаша и избавилась я. К тебе воззваша и спасушася, на тепло ваша и не постыдешася. Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, опоругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко ты си исторги мя из чрева, упование мое, от состу матери моя. К тебе привержен есмь от ложесн, от чрева матери моя, Бог мой, если ты. Да не отступишь от меня, яко скорби близ, яко несть помогая ми. Абы доша мя тельцы мнозит, юнцы тучни одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой прильпе к ртани моему. И вперь смерти свел мя си. Якобы доша мя псим нози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, ти же смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление моего.

Братьей моей посреди церкви воспою тебя, боящийся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице свое от меня, егда возвах к Нему услыша мя, от Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе. Молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убози и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечествие язык. Яко Господне есть царствие, и той обладает языки. Я душой поклонившися все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рощимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтожими лишит, на месте злачни там овсели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сини смертной, я не убоюсь, я злая, ко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя ваши, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивая, не оставим я раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби меня со беззакониями моими, благи Господи, но искуси меня, Боже, и вразуми сердце мое, испытай меня и уверьте, стези моя, и верьте, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави меня на путь вечен. Ты бо еси путь и истинный живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист апостолу Варфоломею, избранному от людей Израилевых во Христова апостола, на уловление человеков, чудному Варфоломею, пение похвальное принесем вернии, яко оставшему дом свой, нищету Христову возлюбившему, и Христово учение, паче учение еврейских книжников избравшему, ты же святый апостоле, всех нас, память твою честную празднующих, не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопьем ти. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, ангелов Господь и спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати тя во единого от обоюнадесяте, и нарещи апостолам своим, мы же дивящися духовным дарованием твоим, прославляем тя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочное имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергло еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не во что же вменил еси, радуйся, яко отца и матери, братью и сестры своя ради Господа оставил еси, радуйся, яко во следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся, Христово учение благогласнейший проповедниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, видя чудное дело Господа своего и Учителя, и слыша из уст Его исходящее небесное учение, ясно уразумел еси, святый Варфоломее, со апостолом Петром и прочими апостолы вкупе, яко глаголы живота вечного, Учитель ваш и Мать, и яко Он есть воистину Сын Бога Живаго, Ему же вся земля едиными усты взывать и научается, Аллилуйя! Разумному солнцу правды вседушевно восхотел еси святый апостоле Варфоломея поработати, и радостно приял еси заповедь Господа о проповеди овцам погибшим дому Израилева, всего ради почался еси со всеми апостолы, по весям и градам Израилевым ходящим, болящие исцелять и прокаженные очищать и мертвые воскрешать и бесы изгонять и всем проповедать и вещать им, яко приблизися Царствие Небесное, воспоминающие апостольские труды Твоя, сия похвальная восписуем Ти. Радуйся усердной заповеди крестовых исполнителю, радуйся всего себе Господеви послушно по работе вы, радуйся, яко не стяжал еси ни злата, ни сребра, ни меди при поясе своем, радуйся, яко не пиры в путь, ни двою ризу, ни жезла с собою, по заповеди Христа не брал еси, радуйся, яко мир Христов в домы вносил еси, радуйся, яко с добрым и добре пребывал еси, радуйся, яко от неприявших мира Христова, паки себе мир приймал еси, радуйся, яко учение Господа своего усердно проповедал еси, радуйся ты, бо по слову Христову, яко овча посреди волков с Евангелием шествовал еси, радуйся, яко болезни неисцельные целил еси, радуйся, яко духов лукавых изгонял еси, радуйся, яко прокаженный очищал еси, мертвое воскрешал еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, сила духовная божественного учения, всесовершенно пленитя, славный Варфоломее, сего ради никое я же сладости мира сего восхотел еси вкушати, токмо единого истинного блага желал еси присно наслаждатися, вое же слушати словеса Учителя своего,
созерцати сладкий лик Господа своего, зрите дивное служение Его, скорбящим и обремененным, и вовеки со всеми избранными Его, взывайте Ему ангельскую песнь «Аллилуйя». Имея богатство неизреченное благости, спас мира и Господь, веды, яко прийде Ему час, да приедет от мира сего к Отцу, тайноводство своя, сущие в мире ученики, показуя им прежде креста своего путь добрейший смирения, начат умывать и нозе другом своим и отирать и лентием, хлеб и вино благослови Господь, таинство причащения в церкви своей навеки утверди, сия видев святый Варфоломей с прочими апостолы, всем сердцем своим вожделе, учителю своему подражати, и в его воспоминании святое таинство причащения присно совершати, за таковое твоего сердца благое изволение, ублажаем тя, святые апостоли, восхваление сими. Радуйся, добрый и послушный Христов ученичи, радуйся, благовейный исполнителю Христовых заповедей, радуйся, яко сподобился еси прияти омовение ног своих от Господа твоего и Учителя, радуйся, яко на тайной вечере тела и крови Христовых приобщился еси, радуйся Христову тайноводству научивайся, радуйся заповедь новую от Господа приявой, во еже душу свою положите за други своя, радуйся смирение Христова истинный служителю, радуйся Словом Христовым очищенный, радуйся за Господа и Христа жизнь свою положите обещавый, радуйся любви Христовой проповедниче, радуйся всем мире теплый к Богу молитвенниче, радуйся всех скорбящих и обремененных заступниче, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Буря великих смущений найдена тя, святые апостоли, егда видел еси Господа своего и Учителя, от предателя лестью лобзанного, в руце лютых и беззаконных судей преданного, и на смерть позорную осужденного, егда же услышал еси святых жен мироносец, радостную весть о воскресении принесших, их да своима очима сподобился и сизреть воскресшего Господа, язвы своя на пречистем теле своем показующего, тогда со всеми апостолы, печаль свою на радость приложив, воззвал еси велигласно Господу Христу, из мертвых воскресшему Аллилуйя. Слышал еси славный Варфоломее, божественные глаголы Господа, по воскресении своем отвершего апостолом ум, разумейте Писания, яко так уподобаше пострадати кресту и воскреснути из мертвых, в третий день видел еси Господа своего, с горы Елеонские во славе вознесшегося, и с радостью велею возвратился еси в Иерусалим, хваля и благословя Бога, за таковое твое радостное прославление Господа, паки во славе грядущего судите живым и мертвым, воспеваем ти, святые апостоли, похвалыси цевыя. Радуйся воскресшего Господа, видите, сподобивайся. Радуйся гвоздиным язвам на причистем теле Его усердно поклонивайся. Радуйся, яко во Христовом воскресении уверился еси. Радуйся, яко явлением Его всесладким, мудрости и разума исполнился еси. Радуйся со Христом по воскресении Его общие трапезы насладивайся. Радуйся от Него Писание пророческое разуметь и научивайся. Радуйся на горе Елеонской, яко в преддверии небеснем, со учителем своим обретыся. Радуйся, благословение Господне получите, сподобивайся. Радуйся божественного вознесения свидетелю. Радуйся светлых небожителей собеседниче. Радуйся великие благодатные радости. В день вознесения причастниче. Радуйся хвалы и прославления Господа светлые источниче.
Радуйся, святий славний і всіхвальний апостолі Варфоломіє, Богоглаголіве Лука явственно всій вселенні повествует, яко собраним в Иерусалиме всім учеником Христовим, внезапу бысть шум с небесе, яко носиму дыханию бурну, и исполни весь дом, и деже ученицы его бяху сидяще, явишеся им разделение языцы, яко огнени им, седя же на едином коем жду их, и исполнишеся все духа свята, и начаша глаголоти иными языки, яко же дух даяши им провещавати им, с прочими святыми апостолы Христовыми, в Сионсти горнице и ты был, еси блажение Варфоломея, и дара языка сподобился, еси получить им, и с велею радостью и крепким дерзновением Духом Святым водимый, научился еси иными языки, в Троице славимому Богу, непрестанно взывати «Аллилуйя!» Увидел еси святые апостоли Варфоломея, павшим ти жребии проповедати Христово Евангелие в Сирии, Осии и прочих соседних странах, со апостолом Филиппом вкупе, повеление самого Господа, сего ради тягостных путей апостольских не убоялся еси, страданий за Господа Христа не устрашился еси, и купно с Филиппом, единого Господа всех странах проповедал еси, тогда и лидийские, и мизийские грады и веси, оглашение быша проповедью апостольскую, дивящийся сим благовестническим трудом твоим, сице радостно тебе глаголем. Радуйся, неленостный исполнителю заветов Христовых, радуйся, безбоязненный проповедниче Христова Евангелия, радуйся, яко со апостолом Филиппом и сестрой его Мариамною, по градам и весям осийским и лидийским, с благовестием шествовал еси. Радуйся, яко со апостолом Иоанном Богословом, благодатными утешениями наслаждался еси. Радуйся, неустанный к Богу молитвенниче. Радуйся, дара любви к Богу и людям усердный приумножителю. Радуйся, покаяние учителю. Радуйся, смирение наставниче. Радуйся, идолов сокрушителю, радуйся, великих тайн Божиих провозвестниче, радуйся, яко огненными словесы своими, слух языческих людей огласивый, радуйся, ко Христу, детоводителю их прилежный, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, проповеднице учения Христова усерднейшие явишеся святей Варфоломей Филипп и блаженная Мариамна, егда со Христовым Евангелием внедоша во град Фригийский и Иераполь, и жебе исполнен мерзких идолов, ослеплений же люди его благотвориша змии ехидны, первые святые апостоли с Иоанном Богословом вкупе, велю ехидну молитвою свою победиша, и копием умертвиша, после жде же день и ночь, ко славе Божией труждающийся, научиша многие воспевать и купно с ними, песни хвалебную Господеви, Аллилуйя! Восия обильно свет учения Христова во граде Иераполе, егда святый Варфоломей с Филиппом и Мариамною вкупе, отверзоша очи некоему Стахию, 40 лет слепотствующему, жену Амфипата Иерапольского, змием угрызенную, от одра смертного воздвигоша, еще же и многие недужные исцелиша, бесные уврачеваша, Амфипат же злые ярости исполнися, егда услыша, яко жена его веру Христову прият, повеле святых апостолов, лютым мукам предати, мы же, воспоминая сие славное страдание и подвиги, восхваляем святого апостола Варфоломея всеусердно. Радуйся, Духа Святого сосуди вседорогие, радуйся, великих чудес совершителю, радуйся, слепым зрение даровавый, радуйся, хромым благошествие устроивый, радуйся, яко от укушения ядовитых змей целителю,
радуйся, бісов, проганітелю, радуйся, неустрашимый, исповедниче всесладкого имени Христова, радуйся, купно с Филиппом, на смерть осужденный, радуйся, на стене идольского капища распятый, радуйся, силою Божию невредим сохранивыйся, радуйся, чудесы своими многи ко Христу обративы, радуйся, Стахия, во епископа Иерапольского поставивы, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, хотя вся концы вселенной я учением Христовым огласите, святый Варфоломей, от лютых гонений Амфипата Иерапольского, избавленный с проповедью Христовою, Духа Святого повелением, прииде во индийские страны, иде же во славу Христову немало времени потрудися, шествуя из града во град, из веси весь, благовествуя мир Христов, исцеляя болезни неисцельные и научая люди стран индийских, оставите идолы бесстудные, единому же Богу, благодеющему всем взывати, аллилуйя. Дивное благопопечение о людях стран индийских явил есть и святые апостоли, егда насельники стран сих просветив, и церковь тамо устроив, Евангелие от святаго Матфея с собою носимое, на язык их приложи, и самое то Евангелие от Матфея написанное у них же остави, сего ради просвещений тобою люди е стран индийских, благодарно воспеваху ти, святый Варфоломея, тако. Радуйся, великий наш апостоле, радуйся во Христе, Отец наш чудолюбивый, радуйся муками рождения о нас болезного вы, радуйся Христа Господа в нас вообразивый, радуйся идольскую лесть обличивый, радуйся ко истинному свету всяны наставивый, радуйся словеса Евангелия Христова нам оставивый, радуйся Церкви Божия устроителю, радуйся неустанный у нас пред престолом Божиим предстоятелю, радуйся всем мире теплый пред Богом ходатаю, радуйся крепкое наше упование, радуйся о нашем спасении изрядный попечителю, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Странно есть неверующим слышать, как у святый апостол Варфоломей, светом истины Христовой сиявы страны индийские, паки новую ниву, Христовым учением невозделанное обрете, и, наконец, жития своего, в великую Армению стремися, да просветит изде люди, во тьме и сени смертней сидящая, и да научит их единому Творцу и Господу, благодарными усты воспевати аллилуйя, весь духом горя о славе Господней, приди святый апостол Варфоломей великую Армению и усердно возва в молитве своей ко Господу, да посрамлені будут беси во идолях страны тоя обитавшая, и да будут неспровергнуты бездушні идоли, и ніча бе молитва святого апостола, беси умолкоша, идоли подоша, люди же сего бесовского мучительства и безумия избавшися, восхваляху святого просветителя своего, сицевыми радостными его званием. Радуйся, апостоле, красными ногами своими землю нашу освятивый, радуйся, святую истинную веру всем нам возвестивый, радуйся, бесов изгонителю, радуйся, идолов сокрушителю, радуйся в молитве и дерзновении пламенеющей, радуйся во святем служении Господу, добрый пример нам показующий, радуйся, дивный Христов благовестниче, радуйся, преславный чудотворче, радуйся, болезни наша врачующий, радуйся, скорби наша разгоняющий, радуйся всех нас, истинно возлюбивый, радуйся всем нам путь ко спасению показавый, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее,
Всі люди є великі Армении, зело удивляхуся, зрящі чудеса і знамения тобою, святые апостоли, совершаемая, їх даже видіша ідоли падшия, духи нечистые згонимия, славлюху Бога дивного во святых своих, і воспіваху йому благодарними усти, алілуя. Витействующий язык человеческий не возможет достойно восхвалить и болезни, и труды Твоя, знамения и чудеса, святые апостоли, велицей Армении бывшая, сила же знамений сих даже до царева дому достиже, егда из чере царевой молитвою Твоею бес изгнася, егда же царь и все люди Твою во Христе нелицемерную нищету узревше, обратишеся ко Христу, тогда вся великая Армения от царева дому и до обиталища бедных огласися сицевыми радостными и хвалебными пении Тебе, великому апостолу и чудотворцу. Радуйся, чудотворче предивный, радуйся всех болящих врачу безмездный, радуйся славу Христову, паче земных сокровищ возлюбивый, радуйся о спасении душ человеческих прилежавый, радуйся царя Полимия, царицу и черь их ко Христу обративый, радуйся и царедворцы знатные, и от простых людей немало, святым крещением просветивый, радуйся нищету духовную, телесную возлюбивый, радуйся славной бессребренниче, радуйся, великие Армении, просветителю, радуйся, отче наш, чадолюбивый, радуйся, райские двери нам отверзающие, радуйся от пути погибельного нас исхищающие, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, спасению новых и новых людей работая, достигла еси святый апостоле Варфоломее, блаженного конца жития своего, жрецы, бо идольсти и велицы Армении видяще, яко препитание своего лишахуся, научиша царева брата лютого Астиага, да погубит тя святый апостоле, сей же неистовый, предав тебе во граде Альбане многим мукам, повеле на кресте стремглав распяти тя, да пристанут уста Твоя вещать учение Христа распятого. Ты же апостоле, и на кресте радостно взывал еси Господи, аллилуйя. Царя и Господа не пристал еси проповедать и святые апостоле, усты своими и вися стремглав на кресте, учил бо еси собранные на позор сей люди, твердо за веру Христову стоять им, согласно заповедям евангельским житием, и неверные ко Христу привлекатием, мы же дивящиеся укрепляющие тя силе Божией, и Твоему, святый апостоле, мужеству, в похвалу Тебе сице глаголем. Радуйся, славный Христов мученичи, радуйся Христово учение, исповедничи дерзновенный, радуйся устами своими даже до смерти истину Божию проповедовый, радуйся терпением своим всю вселенную удививый, радуйся в смертный час твой тысячи людей ко Христу привлеки, радуйся явной благодатной силы Христовы свидетелю, радуйся позор крестной смерти, яко победный венец радостно понесший, радуйся в час смертных мучений своих, с Господем в единении прибывай, радуйся в смертном часе райские сладости на земли предвкусивые, радуйся всей расти сладости божественного естества истины причастниче, радуйся терпение усердный учителю, радуйся всяких добродетелей вместилище, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Пение всеумиленное приносим Тебе, славный апостоле Христо Варфоломее, смертный Твой час на древе крестнем воспоминающе, дивимся Твоему священному за Христа заколению, со слезами ублажаем Твою кончину, егда мучитель лютый, повели кожу с Твоего честного тела содрати, Ты же, святый апостоле, не пристал еси Господа восхваляти,
до того блаженного часа, егда с кожею твоєю глава твоя, веленням учителя усечена бысть, чистая же душа твоя, святый апостоле, восхищена бысть на небеса, воздавати славу Господеви и со светлыми небожители вовеки взывати Ему Аллилуйя. Свет вели во исцеление немощи человеческих, восия отчестных мощей твоих, славный апостоле, во граде Альбане, егда верней вземше по кончине твоей, со креста честное тело твое, во оловяне раце благовейно, купе с главою и кожею положиша, их даже неверней бесов служителей узреша, яко мнози в той стране от неверных ко Христовой церкви прилагахуся, вергоша в море честные мощи твоя, ти же воловяне раце, аки в легце водии, по водам понесошася, донди же пристаху ко острову Липару, иди же епископ Агафон, по Божию откровению с народом и клиром, с радостью сия прият, и во храме благовейно постави, воспевая тебе сице. Радуйся, славный апостоле Христов, радуйся, верный самовидче Богослова и слуго Его, радуйся, мудрый Евангелие Христово проповедниче, радуйся, чудесный, неистощимый источниче, радуйся, яко мощи Твоя от востока и до запада имя Господне восхвалиша. Радуйся, яко шествием мощей Твоих море освятися. Радуйся, Сирии и Осии просветителю. Радуйся, Иераполя фригийского апостоле. Радуйся, яко с проповедью Христовою, даже до Индии дошел еси. Радуйся, яко насельников брегов моря Хвалынского, светом Христова учения просветил еси. Радуйся, яко великою Армению ко Христу привел еси. Радуйся, яко и нас пришествием мощей Твоих сладостно утешил еси. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Благодать от Господа достойна подражати житию Твоему и прославляти болезни и труды Твоя подаж нам, святый апостоле. Якоже иногда Иосифу песнописцу, егда на вечере праздника Твоего, явился еси ему в алтари, и святым Евангелием благословил еси его, да и мы молитвами Твоими, благодатью Божией озарение купно со всей вселенною, Господеви со умилением взываем Аллилуйя. Поющее Твое за Христом последование, восхваляем дивные апостольские труды Твоя, благовейно чтим двукратное Твое за Христа распятие, ублажаем честные Твои главы отсечение, славим неисчетные чудеса от честных мощей Твоих, и в похвалу велигласно Тебе глаголем. Радуйся проповедью Твоею, многие концы вселенной огласивы, радуйся, многие люди ко Христу приведи. Радуйся, мудрый Евангелие Христово проповедниче. Радуйся, Христовых заповедей твердый исполнителю. Радуйся, яко жителей острова Липара и града Беневента, иди же мощи Твоя почивают, яко своего апостола Тя почитают. Радуйся, яко подвигам Твоим, вся вселенная девица, радуйся во Христе, Отец наш многопопечительный, радуйся, апостоле, о нашем спасении зелорачительный, радуйся, яко в день страшного суда Христова, воссядиши наединем от обоюна десяти престолов, да судиши со Христом всю вселенную, радуйся, яко за праведников ходатаем пред единым судією и Господем, в той час явишися, радуйся славных дел Божиих возвестителю, радуйся злых козней сатанинских сокрушителю, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, о святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас недостойных, приносимое тебе хвалебное пение, и якоже ты сам всем сердцем, душею и телом предал еси себе на служение Господеви своему и Учителю, тако и нас,
молитвами Твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая с облагодарением приимати, и так о Тебе подражающее, вечное Царствие наследовати и Господеви, Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми вовеки воспевати. Аллилуйя! О, святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас, недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, и якоже Ты сам всем сердцем, душею и телом предавайся себе на служение Господи своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая со благодарением приймати, и так у Тебе подражающее вечное Царствие наследовати, и Господи, Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми вовеки воспевати. Аллилуйя! О святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас, недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, и якоже Ты сам всем сердцем, душею и телом предавайся себе на служение Господи своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая со благодарением приимати, и тако Тебе подражающее вечное Царствие наследовати, и Господи, Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми вовеки воспевати. Аллилуйя! Ангелов Господь и Спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души Твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя во единого от обоюнадесяти и нарещи апостолом Своим, мы же дивящися духовным дарованием Твоим прославляем Тя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочно имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергл еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не вочтоже вменил еси, радуйся, яко отца и матерь, братью и сестры своя, ради Господа оставил еси, радуйся, яко во следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым, благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся, Христово учение, благогласнейший проповедниче, радуйся, святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее, избранному от людей Израилевых во Христово апостола на уловление человеков, чудному Варфоломею пение похвальное принесем верней, яко оставшему дом свой нищету Христову возлюбившему, Христово учение, паче учение еврейских книжников избравшему, Ты же, святый апостоле всех нас, память Твою честную празднующих не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопием Ти. Радуйся, святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее. О, преславный апостоле Христов Варфоломее, душу за Христа предавший и кровью Твоею пажить Его удобривший, услыши чад Твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, якоже тучами обложихомся, еле я же доброго жития обнищахом зело, и невозможем противитися волком хищным, и же расхищати наследие Божие.

ласкал горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием нездешний божественный свет.

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться.